0: Нет,
1: черный. Кость пола нет. Идите. Да, жив.
0: Он еще.
1: Елена Григорьевна. Елена Григорьевна. Ты до самой